0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь будзе дапамагаць Расію пры адоленні любых цяжкасцей. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на перагаворах з расійскім калегам Уладзіміра Пуціным.
2: Што касаецца текущых вопросаў, мы свята выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз.
1: Беларус Акім Гнедыч стаў чэмпіёнам свету па пяціборгі сярод юніёраў. У фінале асабістага турніру з удзелам 36 спартсменаў наш прадстаўнік паказаў лепшыя вынікі ў фехтаванні, плаванні і на паласе перашкод. Тройку лідараў дапоўнілі спартсмены з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Венгрыі. Дзяржаўная інспекцыя ўзмацніла кантроль за гарантаваннем бяспекі. Каментарый начальніка спецпадраздзялення дарожна-патрульнай службы «Страла» Сергея Бандарынкі.
3: Первоочередное внимание инспекторы ДПС уделяют пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. На жестком контроле своевременное отстранение от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников. Для удаленного мониторинга задействуются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и квадрокоптеры. В рамках негласного и смешанного контроля за дорожным движением организована работа мотопатрулей и служебного транспорта без спецокрас. Госавтоинспекция призывает всех к дисциплине на дороге. Уважаемые водители, помните, использование ремней безопасности, соблюдение скоростных ограничений и правил обгона, а также недопустимость алкоголя, рискованного поведения и отвлечения от управления – это залог безопасного управления транспортом. В свою очередь, нарушителей ПДД ждет оценка в рамках правового поля.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы да плюс 24 без істотных ападкаў.

0: Реклама на радио столицы.
1: Мелтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
4: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь-Россия здольная у полной меры забеспечить себе необходные микроэлектронные продукции. Упэўненасць у гэтым наш президент выказал на переговорах с российским коллегам Владимиром Путиным.
2: Товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 13%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. Приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы сегодня все создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
1: Лічбавы сервіс для афармлення еўрапратаколаў запусцяць у Беларусі восенню. Запоўніць фармуляр можна будзе ў спецыяльным дадатку. Для зручнасці карыстальнікаў прадугледжана пакрокавая інструкцыя. Усе даныя будуць аўтаматычна перадавацца страхавым кампаніям і ў дзяржаўтаінспекцыю. Беларускія байдарачнікі-канаісты выступяць у 9 сённяшніх фіналах чэмпіянату свету. Сярод нашых спартсменаў удзел прымуць канаісты Уладзіслаў Кравец, Аліна Світа з Лізаветай Вільковай, Уладзіслаў Палешка і Даніла Верашчака, Кацярына Семянцова і Інна Нядзелькіна, Ева Данільчук і Марыя Папічыч, а таксама Анастасія Мяснікова. Акрамя таго, за медалі ў адзіночках паспрачаюцца байдарачнікі Алег Юрэня і Уладзіслава Скрыганава, а таксама канаісты Іван Патапенка і Марыя Папічыч. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы да плюс 24 без істотных ападкаў.
3: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
5: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У особенных районах короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 27 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Витебску 21-23, у Гомеле 22-24, у Гродне и Могилеве 23-25, у Бресте 24-26, у столицы до плюс 24 без истотных опадков.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь будзе дапамагаць Расію пры адоленні любых цяжкасцей. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на перагаворах з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным.
2: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз.
1: Двухдзённый рабочий визит Александра Лукашэнкі ў Расію завершаны. Аграрыі Беларусі намалацілі больш за 9 мільёнаў тонн збожжа, паведамілі ў Мінсельгазхарчы. Убраны 98% плошчаў. Нязменны лідар Мінская вобласць, дзе сабралі 2 мільёны 400 тысяч тонн збожжа. Усімі рэгіёнамі захоўваюцца тэмпы, якія апярэджваюць леташнія. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Партызанскім, вуліцах Маякоўскага, Цімразева, Прытыцкага, Аэрадромны, Дзянісаўскай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай, Начаўскай шашы, у Брэсце на праспекце Машырава і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Ілліча. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы да плюс 24 без істотных ападкаў.
0: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: ВК, групы, пошук, радио «Столица».

0: Ельові 23-25, у Бресті 24-26, у столиці до плюс 24, без істотних опадків.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Пелтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица ТОП-10».
5: Если ниже не упасть мне...

Другое поражение «Запар» у матчах чемпионата Беларуси по футболе. «Динамовцы» проиграли на своем поле футболистам Барановичу с ликом 0-1. У Бресте мясцовая «Динамо» заступила Витебску с выником 1-3, а гродинский «Нёман» на домашней пляцовце одолел мазырскую «Славию» лик 1-0. Еще три встречи чемпионата Беларуси по футболе отбудутся сегодня. Ислык из Минского района на выезде поспрашается с могилевским «Днепром», у Борисове «Арсенал» сгуляет с жодинским «Торбетто» «Белаз», а «Батэ» прыме на своей арене футболиста в Минска. Прямая трансляция на «Беларусь 5». У Минску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. Уночи переважно без опадков, удень местами короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. У ночные ранешние годины в особных районах туман. Ночная температура по ветру 11-17, удень 24-30 градусов тепла. У областных центрах завтра удень чекается. У Витебску 25-27, у Гродни и Могилеве 26-28, у Бресте и Гомеле 27-29, у столицы у ночи 11-13, у день 25-27 градусов тепла без істотных опадков.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Кипелов. Путь наверх. Покольки уласных репертуару было недостаткова для полновартостной концертной программы, музыканты выконывали песни из репертуару арии, у написания яких яны примали удел, а так само три песни из суместных альбома Валерия Кипелова и Сергея Маурына «Смутное время». Але ж головным хитом гэтага концертника стала композиция «Я свободен», якая першапачаткова была выдадена на «Смутном времени», але прошла там амаль незауважанной. Дякуючи гэтаму релізу, композіцыя атрымала другое жыццё і нават па сённяшні час гучыць амаль на кожным канцэрце гурта.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Как же Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

небом буду смотреть, снегом буду лежать, но уже не гореть. Дымом после огня, разъедая ваш мозг,

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: The Botman's Call, послухав великі сябры і словоадальнік лондонського ресторана Києва, австралійська зорка Майкл Хэтченс. Был і вокаліст Інаксіс. Менавіта таму Київ проспівав пісню «Into my arms» на його паніхіді. Живые выступления Кейва – это особная размова. Миколай – человек-магнит. Есть творы, что на сцене добро выглядают толстые, худые, кривые, маленькие. Это значит те, кто отрознивается внешне, а так само люди-магниты. Можно, кольки заухочешь, долго лаять оазис, але кто был на их концерте, погодит со мной, что от братов отшивалась энергия и драйв, которые парализуют залу.

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица Кропка Бай.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний Кві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Британский музыкант Элтон Джон, вядомы своими эксцентричными выходками и вялізнай коллекцией автомобилей, якую он поздней поспяхова распродавал на сусветных аукционах. Одним из самых брутальных экспонатов его гаража был классичный спортивный автомобиль. Элтон Джон володал могутным купе Aston Martin Vantage 1987 года выпуску, редкая модификация у спецификации X-Pack. Под капотом гэтага монстра стаяў магутны рухавік V8 аб'ёмам 5,3 літра, які выдаваў каласальныя па тых часах 432 коньскія сілы. Гэты брытанскі спорткар разганяўся да сотні ўсяго за 5 секунд, а яго максімальная хуткасць складала каля 270 кілометраў у гадзіну, што рабіла яго адным з самых хуткіх серыйных аўтамабіляў свайго часу. Слухаем Элтона Джона «Saturday's nice, all right for fighting».

забыть я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русскому. Кипелов. Путь наверх. Поскольку уласных репертуару было недостатково для полновартостной концертной программы, музыканты выконывали песни из репертуару арии, у написании яких яны примали удел, а так само три песни из суместных альбома Валерия Кипелова и Сергея Маурина «Смутное время». Але ж головным хитом этого концертника стала композиция «Я свободен», якая першопочаткова была выдадена на «Смутном времени», але прошла там амаль незауваженной. Дякуючи этому релизу композиция отримала другое життё и нават по сегодняшний час гучить амаль на кожном концерте гурта.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь?

далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.б.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У апошні дзень лета даведаемся аб некаторых важных законах, указах, пастановах і іншых нарматыўна-прававых актах, зацверджаных і прынятых у жніўні. Пачнём з новаўвядзення на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, дзе пачаў функцыянаваць новы раздзел «Адзіны рэестр лічбавых паказчыкаў». Рашэнне аб стварэнні гэтага банка данных было прынята па выніках маштабнай рэвізіі заканадаўства, праведзенай па даручэнні кіраўніка дзяржавы. Расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
2: В соответствии с законом о нормативных правовых актах, нормативные правовые акты, которые содержат исключительно цифровые показатели, это индексы, коэффициенты, нормативы, лимиты, подлежат отдельному учету в законодательстве. С начала августа они размещаются в банке данных единого реестра цифровых показателей. Что же там размещено? Прежде всего, это представление цифровых показателей с возможностью удобного и быстрого поиска по ключевым метрикам. По наименованию показателя, по классификатору, по дате введения, сроку действия, органу принятия, территориальному признаку, субъектному составу. В банке данных реализована функция «Быстрый просмотр», которая позволяет ознакомиться с последним размещением цифровых показателей за текущий день, либо за последние 7 дней, либо за весь месяц. И результаты поиска предоставляются в виде информационных карточек, которые содержат все необходимые сведения показателей, включая гиперссылки на тексты нормативных правовых актов. Готовясь к нашей с вами встрече, я заглянул и посмотрел, какие же цифровые показатели размещены за последние 7 дней. Например, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков жилье. Также показатели удельной стоимости затрат на строительство, проектирование объектов инфраструктуры, нормативы потребления тепловой энергии и так далее.
1: Наступный документ, с яким ознаёмимся, тычыцца прыняцця мер Урадам Республики Беларусь по далейшым развіцці инфраструктуры для зарадки электромобилей.
2: Совет министров скорректировал программу создания государственной зарядной сети для зарядки электроавтомобилей. И данным документом скорректированы мероприятия по обеспечению выполнения программы, перечни мест размещения и типов электронных зарядных станций, установленных и планируемых к установке в ближайших несколько лет. Мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов. Уточнены перечни мест размещения зарядных станций для городского электрического транспорта, а также определены перечни медленных электрических заправочных станций, которые планируются к установке на ближайшую пятилетку. Таким образом, при быстро растущем рынке электромобилей инфраструктура должна быть готова соответствующим образом.
1: У жнивни были обновлены правила проведения медиации.
2: Несмотря на то, что закон о медиации в нашей стране реализуется более 10 лет, и это очень популярное явление во всем мире, это один из способов досудебного регулирования споров, а споров большое количество. Суды завалены различными спорами экономическими, семейными, трудовыми и так далее. Правительство скорректировало ряд постановлений, которые обновляют правила проведения медиации. На что направлено медиация? Прежде всего, это обеспечение сторонам возможности самостоятельно урегулировать возникший между ними спор путем признания и взаимного удовлетворения законных интересов и требований, а также достижения соглашения о примирении, содействуя сторонам в выработке взаимоприемлемых условий урегулирования спора и сохранения между ними дальнейших партнерских деловых отношений. Срок проведения медиации определяется соглашением о применении медиации, при этом максимальный срок ее проведения не может превышать теперь 6 месяцев со дня заключения указанного соглашения. Также правила устанавливают требования к участникам медиации, проведению информационной встречи, подготовке проведения медиации, представлению сторон, подготовке медиативного соглашения, завершению медиации и исполнению медиативного соглашения.
1: Завершим сегодняшний огляд тлумачением закона Республики Беларусь об изменении закона по пытаниях правовой аховы объектов интеллектуальной власности.
2: Этот закон у нас корректируется регламентируют целый ряд нормативных правовых актов, законов непосредственно. Это закон о товарных знаках обслуживания, о патентах на сорта растения, правовой охране топологии интегральных микросхем, о научно-технической информации, о географических указаниях, о патентах на изобретения, об авторском праве и смежных правах, о государственных закупках товаров, работ, услуг, а также вносит изменения в налоговый кодекс нашей страны. В частности, оптимизированы административные процедуры, связанные с предоставлением правовой охраны объектам интеллектуальной собственности. Определен порядок регистрации в патентном органе договоров о залоге исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Уточнен порядок выплаты авторам вознаграждения за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологии интегральных микросхем, секретов производства, это ноу-хау в законодательстве. Введен механизм выдачи принудительной лицензии в сфере авторского права и смежных прав. Предусмотрена возможность свободного использования музыкальных произведений без согласия авторов или иных правообладателей при создании и распространении редакциями телевизионных СМИ отдельных передач из состава телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм. А также уточнены отдельные термины, сроки действия исключительного права на произведения науки, литературы и искусства.
1: Таким чином, с названными, а так само иншими документами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале «Право.BY».
0: Правовое поле. Радио «Столица». Музыка твоей души.